0: Бэрт ихтиси. Хази нуртини бэрт урхивси.
1: Сеха нюнцм дем. Захчлы цатанштан.
0: Си сацулы зна купади. Си лхмаю на илакер.
1: Аженур лоншчнын зомжум. Сама чыгсы махтун.
2: Джоншмуна зыгчилген. Чызина муасайын.
3: Хэлштул штоон би газгышнын маали ба. Жавшин чарви ингом цар штугжул жан.
4: Калан крштоки хуавин тумур бэкэн. Мом бир хсалви адунгын дэрэнэн.
5: Хэхгэр мэлун.
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Дешил цамжи кесир нами чөзе. Хкари хам цочгта тад ношва тавэзе. Ди хөржгө нэнэ. Хай сисчигс гүн кэнгэ сикэн. Хай чамчигсэр. Дито цхкэн аньяга. Ил цамс гүн гүгэн гүгэ нэнэ. Я шамч тажгэ ил тгзэлэ ил цамд гсу. Кэчиг цамс гүн тигтэ нанж гүн. Дито цхкэн жага хкэрви хэмцох чигдэ штуудэ нос гуну хтуакэн чадэ нози вакар аптэг чадэ нози о тетэрг жоку тэнэдэн динэн нэнэс куго жожина хамо янчэн матавэ тэнэрэс куго жожия жигтэмэ тай хчам чигэс гуну тилэн нэнэс куго хай хсэму чигэс гуну тила кэжгэнэр чошина тана дэгэзилэ чочин нэнэс куго жинэ тухунэта Хтана нэнэс гонгом царва гитэн нэнэс го гдык ба мзих хтана дык ба зи о тетэр гэ жоле чочи ит замзга чэ ши онуг гэ чэди д хунди ян ми ток банис гэс гол ми ток бама д хунди нэнэс го ян сун чэлэп гэс гэс гол дхэн нэнэс го ганди а памэр нэнэ апэло тэтэн дишил цамс гэн сун д хунди ми ток бами тэн гэ гэсэр да тито А жанцу гинназ ко галаб кынын жугунуга чиге галаб кынын жугунуга нава гинназ ко чигиз гүсүк кале ям памир жогонш кай ян цуг чигде тадэ ноз ирэ та хачин гинназ ко анди ахкаршин дзиви анамба дамуз гинназ ко адэнгэ тгзилэ жогону та чи а хамо ян чин маг ахшари одуна тхутин гинназ ко кынгыз гүсүк гинназ ко хшиёр мар Дичонинаско чэдитэн юм кайинжинаско хшэккинаско чэм чэмчэнг дхундэнига чэдижна метог бамала чэлэпкэсгсэккор дичонинаскоанди сутавэна банитэнгэ кэсэрда нэмүгэ чэгэсгсэккол юно нон дитавэ кайэсгсэккол кайэсгсэ макулажгну дэмускнима мэнэмжисгчэнтэксэмэри ягна арамзи чэтрэ намжи Гаргач адамзг норнзн туа яг яг нолзи чангшил тонтон гэнжи жопэн чэн дэн аренчна тарчи вангзул нил тав жива тав ози о араптэн зишэн хтара духи чатра намба жус гукму тан нас конди анди галан анга цу жизлэш чондр чатрс гуно цу жо деку гунс тэна гаргэзи Тэх гарах гэсгэсэг байдан. Чотор намба жүүн хүн дэ. Анди гарах гэсгэсэг байлаа.

0: 나 휘크라 곰바라 아다 샬라스 과글아가 독초고 그러니까 전덕도서 자르거나요 얌차르카 샤니도 모저 좀 센치저지도나 그러니까 디진도 강탄 요거도 다소 아 롱크르 젬바이나 죽고 양나 지금 젬바가 니르카이나 죽고 칼로아르카이나 죽고 대치 댓글 그 주 곰바글아카라 양나 지금 샤글아카나 독초고 아 전덕도서 어디 다소 디초 다운한 게 저 통 탐니 아 더무근이 와요니 더모스 디엔 지금 다 주 독초고 모저가 좀 속나 그러니까 아 다 롱크르 난드고니 차르타 포안드고니 아 더모요가 어 근데 전부 그랜다나 아치영 아 단념주 아 마즈게고 더컨르지도나 회지그나 크르카스원의 롱코는 듣고디 다소 고릭메누글롱쿠 안샹메누글롱쿠 아 더마임비 회지그나 다지 라통 마임비 크르카 쿠르나 크릭 어 근데 전부는 듣지나자 어 맘타 정그 첨덕근 나라라 고릭라 안샹메누 어 따뜻무시 아 샤이르카 삽자자고노 Тимасычызырдыгна о кыргызгыны лонкурдино чыркы не жамартыкын жогмо чукра яма та кыргызгыны о ярнаманнынгы чамсын и чамсы ийунгы шайырка о та не чарынжо чу дино чарсына авагызы о та шайынына тэнди жери о неге кырка лонкурка кырка хүмсэлле гарва о ндымогы яма джингер а кайлыны шай жагоны Тимэцэл ачу тэрэнэн кандэ ронжогман цхум ма си сазгна та лонгэр кэ гансэм чартаз гонэм дэ манга о ндинэ та чэзэр дэнэ о гэм гэнэ шайзга сэмзэ жэнэ азу жэх дэнэ чагу нэ нэ цэнэ шэн дэ манга ндин джэмжэр дэн чэнэ ям цэр кэ манэ дэ мусгэр чэ кэ чанэ кэр кэ лонгэр гансэм чартаз дэ тауз гэ цэнэ сона о цэдэн маэм бэ дэму гэ гансэм хачэн гэ манэ Тимэцэн дэнэ на та курэг мэпа ошэн мэпа Hachang maazgeni, tamora. Ti masal kori anshang laspa menu jarchenga, ta ni khalo harkarara chizarzitangna. O, karka chedenga, ta thabjongra tamo ye meni tapka mamta njoshukra shiga meni. O, ti tapka karka sone, achu longar ka kansam da chenbu nane, o, ta changmo sher sone, thabcha chago nu nawar ka, namjar tonchen shongo nu chi maawar. Namjar tonchen shongo nu chi maawar. Nda chenbu kori namjar tonchen zga shongdi taso, maga chiruk shura atangyangna, ma mechun jimu pukwa. Nda maga namjar tonchen chabcha yani tabka, achu soyane, chemtag nambaga, hachanga zabzabye gusa. Tamora, ti tabka, ta langku, kirka soyane, langkure narara nroluk cha changwa yini. Oya, ti misil, ta latong mayimbi langkur, ti nang mendik jo. Ta, kirka ndiktag zhena nang nyung, shayi zhimar tukwe manjuk jo. Oya, ta mayimbi achu soyane, ndi... Kansam chenpo nday nara, ndi gam ganang tsaa nini nyam mandig jo. Ndi ku ne, ta chemdok nang ba tang thabchuk nang ba ga shig nyam jo ku saa tamo rindu ka. Di hanchi ka ta chu chu langkur nang dik di nara, chab thak jik jitang. Di hanchi ka karka charti pungan dik nara, chub shaa kun jo. Ndala suha yang, yin ching mani ga jie mani ni achu suha yin yang, ranga suha yin, jindang nyam jo ka yiku saa tamo rindu ka. Di hanchi ka ta chu chig thabchuk chu nang na yang, chig loo zige chisi chenpo. Tamo chenpo thomarika yang chik rangka chakta shunin ju jinanda, longarka chakta shunin ju jinanda, tamo yoka. Nda yin tangna achu labchung namba karka suwane lo chikni malo na chakta shunin mara. Ti hanchi ka longar chakta nara tima tibzinta karka lo chichik malo na longar chakta shun machuqa. Tamo ayinbi tamo chik lalazik nangna labchung shunangna charta shunin ju gondon tamo yoka. Yang na longarka charta shunin ju gondon tamo yoka. Nda chenpo konda zawanyini achi tingin mara. Jem tsin chizgira longarka charta tang longarka karka suwane da chiga da chizgondara gansim charta jem borgin da yin tangna. Yen chik mani karka suwane tekirka desaten joko karka gurigiriri yonara ansiangiriri langgondar. Oya, ni kone yang nyam joko go. Ta maayinbi da chichu chakta shungo nora longar chakta shungo no jem borgin yonna ta chul lamga karka ngarjinta yishukka jatak shenju ju martako lalazik dokshukse chupatang yang na longmara gajja yang na chik chizgo nora lakwa nige korshuka racho suwane manjiyane ta ku chik chizgo nora zanjan chungam kananja ndomu zawanyini achu suwane lopchung nambi ye mnyani timasit chakta shundangna chik lamga langkur kanga su harjig sarjigina chik chukhe jo kananja ndomu kone ta yin chik mnyi nyamjo kone tamora tanda yin tawuzga chone suwane achu lopchung harja chalaya kono go karka suwane langar ka njamjir ka yoshil parchin namu naka karka samen jarwa wani tamoskir di hanchi ga achu rongchung mangso ko lopchung namba karka shiangdik ka loma yini tabka Та лхучин нонгы кырка суанэ, ян чэзу гунэра, цамларэ чиг нима чиг нанжа, ян на таму маши тангни капте, та чончэр кынаанэ чэзу гунэра, ян джабжэндэ кырка суанэ, ян чиг мэнигэ ням жогуга. Та хуэ жигна чончэр кынаанэ на та лугмар мгаджи танг, ламга харсара гагоди тасу кырка суанэ лугмара таджи, tamayin bi lamga yiyunga kirka sone lankulas qayrmara njong yek yumil o njong yek menu gu charchen gu qutazo cho sone denjig yenu charchen gu qa lamga harsar ga jundu su karchi ga ti matse chuchu lankul nang gamar mbabko di taso yana chukka ta ti kapta yang yin chigmani gu lankul ta ndige gaya tangani ta gata chizar tang lankul nang gamar mbabju mar mbabko di taso yana ra zikshuk na lankul yunga yume ᱫᱚᱥᱚ ᱛᱟᱡᱩ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱨᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱠᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱢᱤᱱ ᱥᱟᱡ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱫᱟᱣᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱵᱪᱩᱜᱱᱟ ᱵᱟᱜᱱ ᱨᱮᱢ ᱡᱚᱨᱛᱚᱱ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱚᱥᱤᱜ ᱟᱪᱷᱤ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱚ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱱᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱵᱟᱵᱠᱚ ᱛᱟᱥᱚ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨᱤᱱ ᱫᱤᱜᱤᱜ ᱢᱟᱭᱟᱨ ᱱᱟᱨᱡᱟᱢᱮ ᱜᱚ ᱥᱮᱨᱮᱱᱮ ᱚ ᱟᱪᱷᱤ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱡᱤᱠ ᱥᱚᱠᱚ ᱭᱚᱝ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱚᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱛᱤ ᱪᱟᱨᱡᱟᱯ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱭᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱱᱫᱨ ᱚ ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱡᱩᱪᱤᱠ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱜ ᱪᱤᱫᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱚ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱱᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱟᱵ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱪᱷᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱜᱟ ᱦᱟᱨᱱᱟᱝ ᱡᱩᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱥᱤᱱᱮ ᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨᱛᱤ ᱡᱤᱠ ᱦᱟᱨᱟᱥᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱟᱥᱚ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨᱛᱤ ᱡᱤᱠ ᱥᱚᱜᱨᱟ ᱱᱟᱥᱚᱜ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱭᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱨᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱩᱭ ᱛᱟᱱᱛᱩ ᱡᱟᱢᱟᱥ ᱜᱚᱠᱟ ᱡᱟᱨᱠᱮᱜᱟ ᱚᱱᱫᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱮᱱᱛᱚ ᱛᱟᱥᱚ ᱭᱮᱱ ᱪᱤᱝᱢᱤᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨᱛ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱚᱥᱚᱱᱤᱱ ᱪᱷᱩᱜ ᱚᱛᱟ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱭᱚᱢᱮᱛ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱟᱪᱩ ᱥᱚᱱᱮ ᱛᱟᱭᱜ ᱭᱮᱛᱟᱱᱤᱱ ᱪᱷᱩᱜ ᱛᱟᱡᱩ ᱞᱟᱢᱜᱟ ᱦᱟᱱᱚᱱ ᱜᱟᱨᱡᱩᱱ ᱫᱚᱥᱩ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱤᱱ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱢᱚᱨ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱜ ᱪᱷᱤᱡᱜᱨᱟᱡ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱪᱤ ᱱᱚᱝᱱᱟ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱠᱟᱜ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱛᱚᱪ ᱱᱚᱝᱱᱟ ᱡᱚᱜᱡᱚᱜ ᱱᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱩ ᱢᱟᱥᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱭᱞᱟ ᱞᱟᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱡᱩᱜᱨᱟ ᱨᱟᱣ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱡᱮᱢᱩ ᱪᱤᱡᱤ ᱜᱟᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱚ ᱡᱮᱢᱵᱚ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱟ ᱫᱟ ᱛᱮᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱚᱱ ᱛᱮ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱥᱟᱡᱜᱟ ᱠᱟᱨᱪᱮᱱ ᱡᱚᱜᱚᱠᱟ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱟ ᱡᱟᱨᱠᱮᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱥ ᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱤ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱚ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱞᱢ ᱠᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱡ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱚᱱᱮ ᱚ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱜᱟ ᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱡᱜᱟ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱛᱚᱱᱞᱢ ᱠᱨᱤᱭᱚᱱᱮ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱪᱮᱥᱜᱩᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱚ ᱪᱚᱨᱛᱟ ᱭᱮᱱᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱫᱤ ᱛᱟᱠᱩᱨ ᱠᱟ ᱚ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱜᱟ ᱚ ᱯᱟᱨᱪᱤᱞ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱫᱟᱱᱪᱤ ᱤᱢᱮᱡ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱛᱚᱱᱞᱢ ᱠᱨᱤᱭᱚ ᱥᱩᱛᱟᱱᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱱᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱪᱩ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱛᱮᱠᱨ ᱠᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱨᱤᱜ ᱢᱟᱛᱷᱢᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱟ ᱪᱮᱥᱜᱩᱱ ᱨᱟ ᱚ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱨᱤᱜ ᱢᱟᱛᱷᱢᱱᱤ ᱛᱚᱱᱞᱢ ᱠᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱛᱟᱢᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱵ ᱠᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱱᱮ ᱭᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱚ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱠᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱛᱷᱱᱤ ᱱᱮ ᱪᱟᱣᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱫᱤᱜ ᱢᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱦᱮᱱ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱝᱠᱷᱩᱨ ᱡᱩᱜᱨᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱱᱚ ᱥᱚᱱᱮ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱢᱚ ᱡᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱪᱟᱣᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱢᱟᱱᱤ ᱱᱩ ᱫᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱩ ᱥᱚᱱᱮ ᱭᱚ ᱛᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱷᱤᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱨᱮᱥᱤᱞᱮᱱᱮ ᱟᱪᱩ ᱥᱚᱱᱮ ᱛᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜᱱ ᱡᱚᱵᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱡᱚ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱨᱪᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱢᱡᱤᱨ ᱠᱨᱤᱠᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱠᱟ ᱛᱟᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱚᱭᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟᱡᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱥᱤ ᱫᱤᱞᱚ
1: ᱛᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱮ ᱴᱷᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱟ ᱚᱥᱠᱮᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤᱡᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱢ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚ ᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱠᱟᱨᱪᱷᱩ ᱟᱥᱟᱢ ᱪᱷᱩᱭᱟ ᱫᱟᱵᱤᱭᱟ ᱫᱟᱵᱡᱩᱨᱮ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱥᱨ ᱛᱚᱣᱟᱫᱟᱱ ᱠᱟᱠᱷ ᱠᱟᱨᱪᱷᱩ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱜᱚᱱᱛᱟᱱᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱷᱟᱞᱟ ᱱᱮ ᱛᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱮ ᱴᱷᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱥᱠᱮᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤᱡᱤ ᱪᱷᱚ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱠᱟᱯᱥᱚᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱢ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚ ᱥᱟ ᱠᱟᱠᱷ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱷᱩ ᱜᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱩᱭ ᱫᱟ ᱪᱷᱨᱤᱭᱚᱞᱟ ᱵᱤᱨᱟ ᱜᱤᱝᱤ ᱡᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱠᱟᱠᱷᱤ ᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱛᱠᱚ ᱪᱟᱢᱛᱤᱱ ᱫᱟᱝᱟ ᱵᱤᱨᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱡᱚᱥᱤᱨ ᱡᱚᱝᱛᱤ ᱟᱡᱟᱝᱞᱟ ᱭᱟᱨᱛᱚ ᱫᱟᱝ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱨᱠᱩᱱ ᱵᱚᱯᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟᱫᱟᱝᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱢᱥᱟᱝ ᱠᱟᱢᱥᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱢ ᱠᱟᱠᱷᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱚᱵᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷᱤ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱱᱟᱱᱤᱭᱟ ᱡᱤ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱜᱤ ᱡᱚᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱱᱟᱵᱟ ᱮᱢᱩ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱤᱝᱜᱤ ᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱠᱷᱤᱫᱟᱱ ᱠᱟᱨᱪᱩᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱯᱩ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱞᱤ ᱢᱟᱜᱤᱞᱵᱟ ᱴᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱩᱝ ᱨᱡᱟᱝᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱚᱨᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟᱨᱭᱮᱞ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱟ ᱡᱩᱥᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱠᱷᱤᱝᱟ ᱟᱨᱜᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱮᱛᱷ ᱠᱤᱠᱤᱭᱩ ᱪᱷᱟᱠᱟᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜᱞᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱵᱮᱯᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱪᱤᱜᱣᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱥᱟᱭᱤᱞ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱱᱢ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱞ ᱴᱩ ᱟᱜᱟᱫᱤᱱ ᱟᱨᱪᱤᱝᱟ ᱟᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱟᱛᱷᱤᱭᱮᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱡᱟᱝᱡᱩ ᱠᱟᱱᱭᱮᱱ ᱴᱷᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤᱱᱤ

0: ekindam dumu phansum chwa tin nang na ngumi sana chi hung sang guni chi yam sang guni mari yeng de khilemi dumu ga tag rini ga khashum rini ga lakcha yon da chama yang achi chungjina chhe jiropa ina chele khachu olo pup de kele yena mana ne jigdu ti shoga chungjina olo kha shoga te na ta tamu shena tatukuta jirub di rini waza sakurta chungjina gen kribi rini waza ka lehka zara rini waza ka samlu re eta samga
1: gan laka kone shake uk tanga tukchin tang chobje paga ji tar tirpo sarpa ga nang dala ta marg susul ga pata shunga ergini andarika nina chiga na rini khizika nga avzagi khusun chub tanga jenzin tarpeka leka nda ina kama maaz lega yoka lega yonu ndi korim chona yang neto yang maaz yoka kahi nina chiga jenzin ba sikono maangta kari teni jenzin ba la chiga tergunu ga maangat toko ta nocho itangay jenzin ga shawa lagpo malina
2: datak thamche nina yagpo maari
1: kharchang terang nina korkub shari sichi zangri tangtang jakubchi ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝᱜᱩ ᱱᱚᱨ ᱠᱚᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱟᱛᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨᱯᱤᱞᱤ ᱦᱟᱱᱭᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱠ ᱢᱚᱢᱯᱤ ᱛᱷᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱱᱤᱣᱟᱡ ᱠᱟᱢᱟᱨᱤ ᱫᱚᱱᱡᱩᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱟᱞ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱢᱤᱡᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟᱵ ᱫᱤᱱ ᱠᱩᱞ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱜᱪᱟᱨᱟ ᱜᱟᱢᱟᱢᱟ ᱧᱮᱝᱜᱮ ᱚᱠ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱚ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱱᱟᱱᱮ ᱞᱤᱠᱟ ᱢᱟᱞᱮ ᱛᱷᱚᱢᱱᱚ ᱜᱚ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱞᱮᱨᱣᱟᱨᱟ ᱧᱮᱝᱜᱮ ᱨᱮᱞᱟᱥᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱠᱚᱥᱠᱢ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱥᱠ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱤᱨᱜᱱᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟ ᱡᱮᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱮ ᱠᱮ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱨᱤᱡᱤ ᱪᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱜᱟᱫᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟᱥᱠᱤᱱ ᱵᱤᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱧᱮᱡᱤᱵᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱮ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱟᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱱᱤᱪᱤ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱥᱮᱨᱛᱢ ᱡᱟᱢᱤ ᱢᱩ ᱜᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱯᱟᱭᱤᱨ ᱠᱮᱣᱟᱱᱤ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱪᱤᱛᱤ ᱵᱚᱡᱚᱝ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱚᱪᱤᱨ ᱜᱱᱤ ᱡᱟᱢᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱟᱨ ᱜᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤᱣ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱧ ᱱᱟ ᱯᱚᱱᱡᱤᱨ ᱞᱟ ᱥᱩᱠᱵᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱟᱪᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱣᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱯᱤᱠ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚᱝᱜᱩ ᱱᱤᱱᱟ ᱱᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱚᱡ ᱜᱱᱡᱟᱝ ᱜᱩ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱛᱨᱮᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱮ ᱜᱩ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱟᱢᱟᱢᱟᱡ ᱠᱷᱟᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱫᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱱᱮ ᱜᱟᱱ ᱪᱮᱞᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱢᱟᱴᱤᱱᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱫᱨᱤᱡᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱠᱚᱴᱠᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱱᱤ ᱪᱤᱜᱟ ᱫᱚᱱᱡᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱥᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱜᱩ ᱱᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱠᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱠᱚᱱ ᱤᱪᱮᱱᱟ ᱭᱩᱠ
0: Tegi ili che di nani ta nigdur chelin kyu tatukota honga gachi ga. Ti hanchini ni totong shino tegin tantro tagandha tabla nyendo yunu nyankan ba tsangma ga tsungina katin dino na notri yo sa chikson sa yo na tatukote tsungina ta agonchir khatso yu kyu di tsungina manden yo.
1: Re. Agenda ga tsungina matsi kongo nga tsu uke. Arigni ka tsangpozga tawchungi, dandi lakliya ngiga tuni nina shawadi, dhikhi nina ta agen chayarang tartay nina mazini arigni gitar ka tsangpozga chiri huk. Tena ta ditsu tongtong wangangne maazgi nangung matu ta, yang ditsu chi hanga ta nige kabdayang tsandani njogu mo, ditsu ra gorkubyo na lakpartay nina ta chechi tartay nina sarsum nangzimbi huishata langdab shukna.
0: Zeshu rukwa ta jirtsi ki shongpe lorji.
1: Oo re, huishan dingi tede nige matata kadayi chukwa.
3: Yeah, Арни нан туин чихтам я кэнчунс чандын кэшгола хсэрсэм
4: кэнчун хсэрсэм
5: Цэдэн чэ нян кэн чук бэнам ба чэ нам ба дэ мо ина nga лэн цэн дин дон цэм ба хау сэн цу ин
6: дэ мо чук нам ба nga лэн цэн дин гон цэм ба хуап тэн я ине
5: та та чэ чэ кэ нян лэм тэн жу шэм бан дэ нэ 昨天的江川年轻坑我给了农村去耕种三十米层一天当地的层呢总这个别天那么了习近平给杰斯的中立国人的话等而这个心疼每次也是当能记成本该国的小笔南巴七十的三本高四七刚是江斯阿罗路这些三十的旁边那是我是当地婆娘

Кевги ингна хсунгв дэрц кэлё. Хсунгв дэрц ховри гланла чавё. Ховри гланна кевги хтамлари ё. Кевги хтамжи мти ламтун гнанг ё.

0: Wakangenjari, Shetu Longsum Doni Tina, Zum Sogur Kanga Sari, Tinrela. Relenta Tamno Hachang Dukiato, Nua Samba Munyongo. Toa Samba Muzuko, Wook Yigigna, Yigiki.
1: Yeah, we did.
0: Yeah, then you did it to the tanky. Karma Tuganata Chuma Tongo knew the Ariosons, the Chiosons.
1: Capitanumar.
0: Capitanumar. Juma Kargi, Osmos Gita, Arnis Arita Tonoch Marilla. That the Chesginjia Parkatoner Mash, Juma Nis Tondons. Rita Arnis Aretuno Nikin Marta Cantor The Maria Tosia Go Toa No Mundo Go.
1: Я то арно мудхо ни чо цамузен дго. А чонго саро гони ну гзун намш. Да то агцитер. Э. Чигго. Хм, чи тонгбя. Так чудо. Тэ чонго кончен данш, тамар, тамар, чонго саро гони ну. Гсаро гони. Э. Карсан кенин дегчо нима чари гмархушна. Ананавшна.
0: Yeah, that's it.
1: Oh,
0: sir,
1: or that's
0: it. Yeah, that's what it's here. Yeah, Lou number. Rich tongue of Jazz of Cheshir Galuga, that's what it's here. Yeah, I don't know how to get that. Congaterica, a hig, conichir, nicher, tachi, a chuma, the tongue, newly arrival songs, the chigio songs, the chigremo. A new amu kill. Чинкурва нэн камнаю нэгэн чинкурх чинаю ахиг
1: сапня тамомон катэн чи самудрита та мэ сикадрия там там чэмэ чэбрита
0: чинкурва нэн камнаю нэгэн чинкурх чинаю та чэдган нагмарч чончонзга чигэн бамбаг шугти
1: о ортунга атан тенури
0: эрэ
1: рего
0: мончи кумню чи кета
1: Jonathan was a thing and he looked at it.
0: Capranda, Lumpin, the Capita, Patahian, the woman is at the top, children, Nyanda, Patan, the Mogla, and the Jura. Sadakalaki was home. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: 야 다들 진담게 형님이 냥큰 조분한 바 다르다 제적게 예스마가비 시세먼신 반데 총은 오케라 농친지 완농 친지 번야게 타통된 책인 참드네르마 퍼버 로마 땅 근성 로마니게 죽바세 얼군가 랭지영 럭치야 고디요 디나 죽분한 바게 대군게 완농 친지 번야게 타통게 렌센데 질데 땅 죽바세 얼군가 랭데 판천나 럭치 거삼나 나츠 타통킨게 카브릉정 특급된치 지금니게 선데나르가 땅 특급된치 지금니게 선든치 тхэгэв дэнчиг чигсэм нэг аргаахсам тэг гэрэндэ кабр юмбар ргасэш вэ тупоч димэна
1: о дэбэ дэбэ атсан дома чошкин кэмза
0: димэян дина тупэл ханчо вагэ шигэ ргадака ячу
1: вагэ сэмэж дару та ангара ргэ лэскатан гэ тумтэ лигуну тумул гэ ngэчо сата дэя тот дэгэ як тура намтан дэ мул юмэ дэтэн вагэ сон цэдэку ангэ сата дэгэ а та дэгэ фуча ташагын дэстой ди татан тава кэсон тапчикэн дэмо вакэн баштын чэбуэсэ тагэ чо ламзгэн дэгэ та тоцэнэ лэн дэм чэбуэдэ уэнэр мо ма та дэ тамчэн гэ вакэ ташагын дэстой ди татан адэм айн ханкэн гэ лэвшэл тамчэла тамчэдэх чэкэнэ дэмэнэ тогэн оскэ онтэн тэн тэкэзэн нямдэ нямдэ стэнэ тамэнэ дохэн кэсэм гэ оскэ ламэн нэнтэн тамчэла тамчэдэх чэкэнэ гэн
0: адэ
1: Tata mani khareta nga, tasa jimi ganga inji na ta tala tikawatan di chogin shanchin ta di cholo kar amangzung gomang chongtad amask madiwa skunu sachanda inji na anga hachin ka kwatin chiwa anga sachatani wakasung wakan chikwa anga sachatani tarakwa dali digi shishin na tata tamchala deyma ta tamchala tamchadakchi tamani anga waka diwa sachatani shinchong imo
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: 마요 타노티 녀덕니기 가슴 지그득당 타라 너니 가즈기 작나 도무즈 마라 아다크린 고니 카 카이근 라즈기 지기 종송닌 라즈 체리 따주 짬모라마 정모시 고수 전친 하미르치란 조고수 칼라 톱소 녀고수 칼음 르글만 조고수니 칼라 톱소 등용 타다니 추 커거 카르마 치타 주일 ᱡᱟᱱᱥᱮ ᱟᱨᱛᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱫᱮᱱᱫᱨ ᱪᱤᱠᱟ ᱥᱟᱱᱫᱢ ᱜᱮᱨᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤᱥᱤᱱ ᱩᱜᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱪᱤᱜᱤᱥᱤᱜ ᱟᱪᱤᱜ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤᱵᱫᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱥᱢ ᱚᱪᱤᱜᱤᱥᱤᱜ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱥᱢ ᱪᱤᱜ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤᱨᱜᱟ ᱜᱟᱱᱤᱵ ᱪᱤᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱤ ᱪᱤᱢ ᱛᱚᱭᱤᱨ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱥᱢ ᱪᱤᱜ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱟᱭᱤᱨ ᱠᱟᱴᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱪᱤᱜᱤᱥᱤᱜ ᱟᱪᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤ ᱛᱚᱯᱠᱟᱨ ᱟᱨᱜᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤᱨᱜᱟ ᱜᱟᱥᱢ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱨᱛᱟᱜ ᱜᱟᱥᱢ ᱵᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱚᱝ ᱜᱚᱜ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱟᱨᱛᱟᱜ ᱜᱟᱥᱢ ᱵᱟ ᱯᱚᱨᱚᱝᱜᱨᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨᱜᱟ ᱞᱚᱝᱟᱛ ᱢᱮᱜᱫᱟᱨ ᱢᱚᱝᱜᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱭᱱᱡᱤᱜ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱦᱤ ᱡᱮᱯᱛᱤᱱ ᱛᱟᱠᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱨᱮᱜᱚ
2: ᱭᱟᱛᱤ ᱱᱟᱝᱫᱚᱱ ᱪᱤ
1: ᱱᱟᱝᱫᱚᱱ
2: ᱱᱟᱝᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱫᱨᱤᱜᱚ
3: ᱢᱮᱜᱫᱟᱨ ᱢᱚᱝᱜᱩᱜ ᱠᱚ
2: ᱢᱮᱜᱫᱟᱨ ᱢᱚᱝᱜᱩᱜ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱷᱟᱞᱜᱩᱱ ᱠᱚ ᱡᱩᱱᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚᱜ ᱥᱮᱱᱩ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱡᱩᱱᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟᱝᱫᱚᱱ
3: ᱚᱭᱟᱞ
2: ᱩᱱᱤ
1: ᱠᱚᱥᱚᱝᱟᱡᱮ
3: ᱭᱟ ᱠᱚᱥᱚᱝᱟ
1: ᱱᱤᱜ ᱡᱚᱠᱩᱱ ᱡᱤᱜ ᱢᱤᱱᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱢᱤᱱᱤᱱ
3: ᱭᱟ ᱭᱟᱨᱤᱜᱚ ᱛᱟᱛᱮᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱟᱝᱜᱮ ᱟᱨᱥᱮᱜ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱝ ᱢᱚ ᱥᱟᱯᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱜᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱚᱱᱫᱚ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱣ ᱢᱤᱭᱟᱝ ᱚ ᱞᱟᱝᱚᱢ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱞᱟᱝᱚ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱮᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱝ ᱡᱚᱢᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱚ ᱛᱮᱧᱮᱨ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱝ ᱡᱚᱢ ᱱᱚ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱨ ᱡᱟᱵ ᱥᱤᱢ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱨᱥᱤ ᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱨ ᱜᱟ ᱜᱟᱭ ᱚ ᱛᱤᱜ ᱛᱚᱯᱤ ᱛᱚ ᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱨ ᱡᱤ ᱜᱟᱭ ᱚ ᱥᱮᱨᱡᱮ ᱡᱟᱢᱥᱤᱱ ᱛᱤᱢᱚᱭᱤᱱ ᱚ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱨᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱟᱱᱥᱠ ᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱝᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱥᱟᱝᱠ ᱟᱠᱟᱠᱷᱱᱟᱢ ᱪᱤᱠᱨᱟᱴᱤ ᱪᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱚᱝ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱚᱠᱟᱭᱟᱜ ᱪᱤᱜᱢ ᱫᱚᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱤᱪᱩᱠᱷᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱠᱷᱚᱞᱩᱵᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱟᱱᱫᱮ ᱦᱚᱵᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱝ ᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱝᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱢᱮᱜᱡᱟᱨ ᱢᱚᱜᱚ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱱᱚᱱ ᱫᱤᱥ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱭᱟᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱞ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱮᱝᱟᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱚᱜ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱡᱟᱢᱡᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱛᱮ ᱛᱩᱵᱠ ᱠᱷᱮᱨᱵ ᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟᱵᱡᱚᱱ ᱛᱩᱵᱠ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱛᱚᱝᱡᱟ ᱛᱟᱨᱠᱞᱤ ᱱᱤᱜᱢ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱩᱨᱡᱟ ᱟᱞᱢᱩᱞᱤᱝ ᱜᱟᱜ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱛᱮᱠᱷᱛᱟᱢ ᱠᱟᱝᱠᱟᱨ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱪᱟᱨᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝᱠᱟᱨ ᱥᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝᱨᱚ ᱫᱩᱱᱭᱟ ᱛᱟᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱵᱚᱱᱟᱝᱱᱤ ᱭᱚᱝᱥᱠᱟᱱᱤ ᱢᱮᱛᱟᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱵᱚᱱᱟᱝᱱᱤ ᱛᱚᱱᱛᱚᱝᱨᱚ ᱪᱮᱛᱟᱨ ᱢᱤᱱᱫᱟ ᱯᱟᱵᱡᱚᱥᱠᱟᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱨ ᱢᱤᱱᱫᱟ ᱯᱟᱵᱡᱚᱥᱛᱟᱝᱨᱚ ᱫᱟᱥᱚᱥᱚᱢ ᱪᱤᱵᱟᱨᱱᱤ ᱥᱚᱞᱠᱟᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚᱢ ᱪᱤᱵᱟᱨᱱᱤ ᱥᱚᱛᱟᱝᱨᱚᱝᱨᱟ ᱫᱩᱱᱭᱟ ᱥᱚᱢ ᱪᱮᱛᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱨᱠᱟᱱᱤ ᱡᱮᱢᱥᱱ ᱛᱤᱢᱚᱨᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟᱭᱟᱱ ᱱᱟᱝᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱯᱷᱥᱟᱪᱟᱨ ᱪᱤᱞᱚᱣᱟᱢ ᱱᱟᱠᱪᱤ ᱯᱷᱥᱟᱜᱚᱱᱤ ᱫᱚᱱᱪᱟᱨᱟ ᱞᱚᱣᱟᱢ ᱱᱟᱠᱪᱤ ᱫᱩᱝᱜᱚᱱᱤ ᱚᱭᱟᱨ ᱡᱮᱢᱥᱱ ᱫᱤᱢᱚᱡ ᱠᱟᱨᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱛᱤᱝᱤ ᱦᱤ ᱦᱟᱱᱪᱮᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱥᱟᱱᱪᱮᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤᱝᱤ ᱢᱮᱜᱨᱟᱨ ᱱᱚᱜᱚ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤᱥ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟᱥᱮᱞᱤ ᱥᱤᱥᱩᱞ ᱠᱟ ᱠᱷᱛᱟᱢᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱤᱜᱞᱤ ᱪᱷᱟᱜᱥᱩᱞ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱭᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱤᱛᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱥᱩ ᱛᱷᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱱᱟᱝᱟ ᱟᱡᱟ ᱥᱟᱢᱚᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱟᱠᱷᱪᱤ ᱟᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱮᱨᱡᱩᱱᱫᱚ ᱱᱤᱜᱡᱤᱯᱥᱟ ᱛᱚᱝᱚᱭᱮᱱ ᱟᱛᱟᱭᱮᱱ ᱱᱟᱝᱤ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱪᱷᱤᱜᱥᱟᱞ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱱᱤᱜᱪᱤ ᱜᱩᱥᱟᱞᱤ ᱛᱪᱟᱵᱫᱤ ᱱᱟᱨᱥᱟᱱᱤ ᱤᱜᱪᱤ ᱜᱩᱫᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱢᱮᱜᱡᱟᱨ ᱱᱚᱜᱚ ᱥᱮᱜᱚᱱᱚ ᱫᱟᱝᱟᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱠᱟᱵᱡᱤᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱵᱩᱞᱥᱨᱫᱤᱱ ᱠᱷᱟᱣᱤ ᱥᱟᱝᱠᱟᱢ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱠᱟᱜᱟᱞᱟᱝ ᱱᱤᱜᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱠᱟᱝ ᱛᱮᱥᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱞᱟᱭᱞ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜᱤ ᱱᱤᱜᱱᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝᱞᱤ ᱪᱟᱣᱠᱩᱝ ᱣᱟᱨᱢᱟ ᱜᱟᱞᱟᱭᱞ ᱞᱟᱜᱛᱤᱜᱤ ᱤᱠᱷᱟᱨ ᱢᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱚᱵᱤᱢ ᱛᱚᱥᱞᱤᱜ ᱪᱤᱜᱩᱥᱟᱞᱤ ᱛᱚᱴᱟᱭ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱟᱱᱢᱚ ᱥᱟᱵᱥᱞᱤᱜ ᱪᱤᱜᱩᱥᱟᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟᱝ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱴᱤᱜᱪᱟᱨᱮᱨ ᱱᱤᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱚᱵᱫᱟᱱ ᱡᱟᱱᱤᱨ ᱱᱤ ᱪᱟᱵᱡᱤᱱ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱵᱡᱟᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱥᱢᱟᱢ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜ ᱥᱢ ᱠᱟᱱ ᱜᱚᱠᱚᱝ ᱠᱷᱛᱤᱨ ᱪᱟᱱᱱᱟᱜ ᱥᱢ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱝᱠᱚᱝ ᱫᱟᱥᱛᱟ ᱱᱩᱨᱞᱤᱜ ᱥᱢ ᱠᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱥᱛᱚᱞ ᱠᱟᱢᱵᱟᱵ ᱪᱷᱤᱵᱡᱤ ᱢᱟᱱᱪᱞᱱᱤ ᱣᱟᱞᱤ ᱢᱟᱞᱢᱟᱢ ᱡᱟᱨᱡᱟᱜ ᱥᱢ ᱭᱟᱱᱪᱞᱱᱤ ᱣᱟᱞᱤ ᱫᱚᱵᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟᱥᱨᱱᱤ ᱪᱚᱞ ᱦᱟᱭᱤᱵ ᱫᱟᱨᱪᱟ ᱫᱟᱵᱞᱟᱝ ᱭᱮᱢᱟᱥᱨᱱᱤ ᱠᱷᱛᱤᱨ ᱠᱟᱜᱞᱤ ᱭᱤᱵᱚᱝᱡᱞ ᱛᱮᱨᱟᱢ ᱛᱚᱢᱵᱩ ᱠᱚᱠᱟᱠᱥᱤᱨ ᱭᱟᱱᱤ ᱢᱟᱞᱡᱟᱢ ᱥᱩᱨᱛᱮ ᱣᱟᱜᱟᱭ ᱭᱟᱱᱤ ᱫᱟᱥᱟᱢᱛᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱟᱝᱡᱚᱝ ᱛᱚᱜᱚᱭᱚᱱᱤ ᱫᱟᱥᱟᱛᱚ ᱢᱟᱱᱜᱟ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱦᱟᱨᱢᱟᱱᱡᱚᱝ ᱛᱚᱜᱚᱭᱚᱱᱤ ᱚᱭᱟᱛᱤ ᱣᱚᱞ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱᱤ ᱠᱟ ᱥᱟᱪᱟᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱫᱤ ᱫᱟᱥ ᱚᱭᱟᱛᱤᱨᱟᱝ ᱱᱟᱠᱟ ᱟᱛᱮ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱟᱥᱮᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱟᱪᱚᱠᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱨᱟᱵᱥᱟᱝ ᱞᱟᱥᱚᱠᱟ ᱠᱷᱩᱜᱵᱟᱜ ᱞᱟᱥᱚᱠᱟ ᱚᱭᱟᱱ ᱫᱤᱢᱚ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱚᱱᱤᱫᱟ ᱢᱮᱜᱫᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱜᱚᱭᱮ ᱜᱚᱱᱚ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱞ ᱦᱚᱥᱚᱢ ᱭᱮ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚᱱ ᱡᱟᱢ ᱞᱚᱥᱛᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱚᱭᱟᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱩᱞᱢᱟᱱᱤ ᱫᱚᱱᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱠᱟᱨᱢ ᱴᱷᱚᱝᱟ ᱥᱤᱜᱱᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱤ ᱢᱮᱜᱫᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱜᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱤᱫᱟ ᱚᱭᱟᱛᱮ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱠᱟ ᱦᱟᱢᱟᱭᱮᱱᱟ ᱚᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱨᱜᱟᱢ ᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱪᱚᱝᱜᱡᱚᱢ ᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱛᱮᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱤᱭᱚ ᱟᱥᱟᱢ ᱢᱤᱞ ᱫᱟᱥᱩ ᱵᱟᱜᱟ ᱪᱤᱠᱥᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢ ᱭᱮ ᱪᱟᱱᱡᱚᱢ ᱢᱮᱱᱭᱟᱱᱚ ᱟᱱᱤᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱠᱚ ᱯᱚᱠᱨᱡᱟ

0: Yan dorzik chi kundro namba tang chalim tatung la sanzig nang jin bi chachug namba. Tsamdani na chin janshig angartag samba ge gachang chikta. Rgatang chang chung chig chig sim, rgatang chang chung ni chig tig, rgatang chang chung ni chig jil, rgatang chang chung ni pin sim, rgatang chang chung ni ge chig. Tinang ge chin toi ka chang rgatang chang chung ni ge chig tang chi ma wi ka chang rgatang chang chung chig chig sim lang ji ge. Jigdi top ge rgatang chang chung ni nga tigri. Tignan tsamdani deren ge janshig angartag juan de kartag tang adan jil shi. Ya jen long tong rang ge sha sha. Chamtan chong lezi chok.
1: Oh, chamtan tenpa ka goni chong chog yumni ngokan ngorkul ka chong lama ma shiki juda tari akso wu?
2: Oye, akasir, otak.
1: Ganja chamtan gan chog ju, ganja lakhtari juda ta akso wu tarkar ya.
2: Aori go, ta terang, ni parchi zandang gar dungu, zandang dungu chapsong ma ya sa, margi daga yamchik ngomu, yamchik ngomu ngarkan ma cha si. Talhok yamchik ngomu shan nang ni jangna, lak nor jivi lor ji ze kono, kharsang ke karmo kang nang ni jangna, gok yari jivi jamsan ze kono. Terang wasta chakna ka serang amra na sa chapa yem jing mo dab yam thor jang san dani te wos chin dok nam go ma khu ga yo ni sta jing dur sap ka ma su ga na ta ta ko khtam hab zang wo lu sha ji go go ga ya hab si go lu ndug ri go go ji jig na yin na ta ngan gon zam ba sang ga hab sham ba ja na ren ba yo ni chak ma rong gu na tin ba yo na zik ga tog ni khtam ka khat zeri chag zib zik go go dan da phong zeri bin zin jo go go Dayan na chu chumtan lingtung ga tukni, tsung jiksu ga tukni, khabdemu rinsin tsigan gubjin zinjuk gogo, lakdemu chirtin ngama bata za hab gogo zijig na yin na. Dayan ikhtam tsiksim shakir tzawa zay gono, nimjirtik ndepka sawun zay gono. Nindubdin ba tsikka rafchu zigi, niligtunga ngushchu zi chirungi. Pshindam ma jisikka khtam zirshan na, nangjiyun chung tsikka tunzi shi gojuri. Yanda chazigi shi gojuri zijig na yin na, fkirshan na yin na. Ni tang ma tang gan guo ma zi yi, nam chaf chan gu tuk ma zi yi. Cik jia kir ka gu gu zin juk sa wu, song ara pa zir ngak zi gu sa wu, ndi tu ka zin chon na yin na. Da ag shu rang ri jia kam dem chon na yun na, mirg ngab zi ngak zi yon na ri, mungu tong shir ju zi yon na ri. Da chan tan ling tang gu mnye yi chi rong da li, jia kap gu chan zi gu nong da. Ngo gong gu xia zi yon na ri, liya gong gu chab zi chi rong da li. Jo gu nong da fshan mirgu kumbu sim na yo jiri, mri mirgu yik chong wu na yo jiri. Yun na terang kaarsang chumuri yibzijig na yin na tsungwa zay kwa nondu Psi na jang ka mulon jizig, sik na huam ka mutu jiray yo kwa nari Yun na yin na ndi tuk na daga mni samche samba samche yi jirungi, mzu samche raka chikche yi jirungi Psam lig mokshi kaka yi jirungi, shche lig mokshi soso yi jirungi Tsungzir jam naran, jamantan garam tsanje de kwa nari, mdokmanta kasir amar jangre ya kwa nari Yun na ngin ndi tuk ni daga sikir sawa zigi dali, tonggam da pa zi jirungi Chantun lingtang ka chungzib jamna, kshivshan na rangi ka yin nara, lir jimdi cindabshya ka tukni, gajangbobshya jigna, rjakab ka chantang tani, terang kharsang ka tutang tani, yikshamdi njigtang tani zika tuknan yogo nari, ritara terang kharsang ka mnye zeko no, kuchin serum duk zeko no, nyo kala karkit jaga, chungzib jamna randi tukna, pshawa ka matan jiri, pshopa lag matan jiri, kshivshan na yin na, ku tsungzik nupay jambu khsir yindi, me tuk tiglo jambu hna yindi kirungi. Ngogi ugu qimnyo yeko nari, rgamar uqqirta yeko nari. Di tuga chen nambay yinna, tigda gongfim tog zigzi shida, pshamdar nyangjig maag zigzi shida. Dushis tawig niga yukwa zarigo, nangyam birna arnyam mo zarigo maag tuku. Chantun lingtunga tsungzik gona yinna, khshivshan na huram manda cik tuk zigim, param manda arjik tuk zi kirungi. Cibshapi tuga gani gojizu. Ardurumu tuku gag gojizika tukni, xansiga yinna ftan gojuri, tonduk yinna gar gojuri, arjansan chazabzi jigna yinna, jivi yikizi yi onari, abjambki tamkazi yi onari. Di tukni chuk nyama sangin chumuribzi jigna yinna, nagar duza zayi dali, chuk shubhsha kirungu dali, nguguyuk kirungu dali, churje kapka chandang mamtani, chuk shawar nyam chandrali gola, chuk pastak chandrali gola. Ndumu yi jigna nyama sangin chuan di tukna, Cho kali chumuri shajig nara. Cho rungu amgar zudishti zi yo jiri da. Cho chikin chukwa matungar dig zi yo jiri samgu. Derang karsanga turkam diyan son na yinna. Ucho chumuri bzijig na yinna. Chumtan lingtanga tukni. Ndo hupsu nga kong nam tarshin goni. Chumlik hupsu ugar kur gulang goni. Amangan dolu ngumbarn son boni. Udambi tsakang changmuri zi goni. Chum zi goni ndo. Kajang gong gashkan sukta wazik. Nandun zewi khuchar ta wazik. Aman chumga shumbak shi nari. Ni chumga tanan duk nari zijig na yinna. Chursa yu yu mela gunsham zigi. Ani yu mela jardang zikirung dali. Churang ranga murga nanga. Rigni chisan mekab, samlu kortuk mekab zikirung yi. ཁྱི་ལོ་དེ་རྟ་བང་གཏོ་ནེ་ཏོག་ཏོག་ཏོག་ནེ་ཆུ་ཆག་ཏོག་དང་ཏོག་ནེ་མ་བདལ་ཆུ་ཆམ་མེ་ལིག་མེ་ཁ་ཤ་བ་ཏོག་ཏོག་ལིག་བདན་ན་དོ་ཉི་མ་སང་ཉིན་ཆོན་དེ་ཏོག་ནེ་ཆམ་ཆ་པ་ཟེ་གོ་ནོར་དོ་ཡི་ཁ་ཟེ་གོ་ནོན་དོ་ཆོ་ཅིན་ན་ཅང་ཁ་མ་ལོན་ཅི་ཟེ་ཏ་སྟོག་ན་བམ་ཁ་མ་ཏུ་ཅི་ཟེ་ཡོ་ཅི་རེ་ད་ད་ཡོན་ན shen chognan dam tong chong wa ge ma ri chu ngo sar chi dang ge ma li ne ko khlap tsag zik tham na ma ri li jim di rang ge ma mno ni ar jin ri wang an dam jong na ma ri khso rang ni har ke jin te chong mo zgi rang sim sa ngo jin te sang na zin jo ju a chor na si ya tong ko min sa ni zin bi cha ni chu rang ni yin na ra sim na ni ng ge chen zik li na jim di chen zik chen na ngo sa chen zik ngo ra ra chen zik ki kong a chen zik lang chong a chen zik yin di chu te rang kar sang ge tun di tog ni Чустайга инарг жезу ёджири, чуняйга ина ко жезу ёджири, махтуқы, чоқвам жүртігдіқы туға, чонзи туғни хэбза хэм туғаяджи мансуна, чонтар жатасы луғна, чопширгенгі луғжири, чоқмаса гірже луғна, чурнапсыққы луғжири, чунзи туға няндан луққа жан туғзиги, ландан луққа нго туғзи чирмой, псам луқыр-кыр нянранда, танцыды жимму чинранда, мавтанна, чонни масанин, пшали нирегі шуға кижи ёджири, ламжо нирегі пшама кижи ёджири, Дусу терен карсын гөлөнүң лимчана байында. Ни көй өвдәз екөнәйин. Нирсең мо тузы екөнәйин. Шыршанны яна аңарсың дип шаңчыңда адам сонны яна. Аңарсың туп кешерем мек. Аңарсың туп ке юндын мек. Нарыны юндын мени чуктың зири. Аңшырып жатты мени лыктың зири дере. Та карстыра чочым ушак көтән нәтчен гә ханәниги. Тарап җәдәм җүрәп җә. Тамҗыр җөрҗә соңы милли цәдән дип җинтаңна яна. Үшүнди тугни тугнда ржиг ягызги цалыктан ягыз ившенне терин карсын ржак чапкы чымде конунду жачен мәртини дали жапа яртини чирун дали мырган апчен атык мөнгө тоңшир жүжегі оя нишик сан би сим дан жашык чик тари кан разги тугни сона чок чиглаг ни фере гөрүн атсутсун меле ани көргергине сымгы чым марга нягы гзан жигине ани көрне марга чирун дали дүмүгү Хторыр ухсана кана мычыган дигере, хнар жамсыныңа хана мен бен дигере, горири зартык гысаныз, хяна жоңжоң замды гысаныре, думугу ясагни кемарга йони, масар дуқ иману на йони, думугур жиланандан барта жүнжүни, ргер гумбанан баргар туттул ичирон дали, не кандан бу калан анжы кону, хэрге жамарун ачап конунда сонсонны йенне, ямга бен кырып жашынын жанда, аның тыгдагы нерва сим жоянада, дэрэсин савиригина янган кез, маун апти куна йемур кез эригуп самса утугни Марани сойе нанга кэву пасынга нга картига карфаза мариде нга лиячига варфазын бичани нга самби нанга хазми нга жори нанга тигзми ни самба ясимга кунази дали ни кба ям чигерне мози чирон дали чиннан ба яннара терин карсынга туркам дем сонна янна чинтин лингтанга марани кэ мгжетан кэнчу зэконунда ди тугни юқазыр дахчун дахчисун уй чирон дали жожо шака чиннанга тунчинзада ржерин чиннун баста чинзэри самга ю ди туга чиннан ба яннам нинга 비츠가냥제요크 Дусуда чиннан байыннара, дарджик сазыг, цалықтан сазы енгерип самди, хтасыркен лун титуғын енгеттерің сойынна, хтамне мунча чумжазгай кону, лун сирмарнан авжихазгай кону, дитуға чиннан байыннара, дазыв яви цазыр танжығна, дэрін карсынгы түркем дем сонна, хшипшанна хортуғы ямчығмейка, анишаннан дитуғын итығы, чазыгы туғын енна, шкаблишкан шығмейка, мэна енна чурманик Тоқовым бәзге дали, хче тоқовдырсыз ичирой, кәчет каргужежези дали, хзома муйлыгы линдинзе гюнды, чоран елайнан ивыр ячана репжиг екуны, кирим учана арджанхти екуны, тақпарлықтан ғырчу мөргінді наға, соң жерчирон дали, тымтын линтангып шава мали ячирон дали, чунди тұғна тұғы, ойя, чуму гып шава нонтик монгуре хоргүгу, дусо енна чинна байеннар, дарджиг егзэшида, цалқтан егзэшида, думу гып шавар ғамчам шупартықчын, мүрікчикі наға лижығна, дұтығы немасанин со Нара, чонди тони нянго ясада, чинго дерно енно гемари, кого гемари, мырыкчик нангого юкдан, чиннан байеннара, нето замбош чунамзыг, ཡིག གོ ནི རྩང ལག ཏར ཁ ཡིག གོ ནི

0: Я, чем-то не там, где раньше, арт-то, жива, день, даже, как, чем-то, гергана, бага, синдугар, карма, черта. Я, чергара, чергар, карма, чертира. Аргатан, чанга, чонг, сам, чига, вден, аргатан, чанга, чонг, сам, чига, вдел, аргатан, чанга, чонг, ганирна, вже, аргатан, чанга, чонг, сам, тен, вдел, аргатан, чанга, чонг, ганирна, вже, аргатан, чанга, чонг, сам, тен, вдел, аргатан, чанга, чонг, ганирна, вже, аргатан, чанга, чонг, сам, тен, вдел, аргатан, чанга, чонг, ганирна, вже, аргатан, чанга, чонг, сам, тен, вдел, аргатан, чанга, чонг, ганирна, вже, аргатан, чанга, чонг, сам, тен, вдел, аргатан, чанга, чонг, ганирна, вже, аргатан, чанга, чонг, сам, тен, в 色比更灯增无林冲比怕没见黑皮个农人黑肉在街干嘛见人就比人肉街和罗不过嘛
1: 大家是这个欧马里通比娘子间这么的色不冲进的里最近的三位怕个家让当是南部
2: 冲进的啦
3: 呀主播南巴公里从民是当会员年的人对那参的呢那么罗马出个浪费此时在那真情怕马这些人工作阿们了是个啦从民三心能说

0: ngar dako ga lai zavra ga ki tangi chema zhigi zhigi yoke. Ta chu rangi tab na tsuk te na, ga lai ta tsara qir yung tab si. Ta ma yi ji, ngay chu khamba kang yi si njwa go. Ta zi shen no. Ta zhigi chakagri, ta shjigi ga la cham sungi, rkanglag zor ngan dar sik sik sik sik sik.
1: あ、あ、あ、せたらじと、せたらじと、あ、なつめ、あらえ、きりよんてびや。てじしりだ。しら、あらえれんぐ、わそんす。ディツツゲズンゴルノジギニ。ごまつがてんごんつちびがらえて、しらきりよんに。きらしらにぐらがふたたの。だ、きらしらにがとこ、がてんに。 아남등삼등시슈라 Ta re ma shir kori diyoi po chang na nga log ju isi. Karni ga shiran jo gu no lawar zigni, ta chou chenbu shtang samni, a balib doku ta ranga fsegya ki koni tamu ga rab khaz ga tuan tangsi. Shkab ti ta, shilag chou chenbu ta rigi, ta yendag shtang ni chali, nga shkil zu khor shura. Chou chenbu ndi, Aniga chigi-chigi gari.
0: Tab zinu, zimnao nugi chirging.
2: Chu marchigra, nga tab yuqwazgi yo ya.
0: Tab ziri, alay shali khananga zungi. Shala chirginga yawa karita che gatangsi. Karniga chu chenbuti shche tungotita. Chanang nao nugi nyamu tsangmaduku yashtya marchyayi. Yarchung marchung ikonu shilaga rigi. Da shtugi mawa sanandu tingi kachizu tsarara bzhirgayotsi. Shilaga simagayangi kanangga xchi tsige xchin gutong nujigini. O shtam malaga karga kanang na yonu gaglay chananga buh zithongi vasungziya. Da shiladaku shiagsungi. O Та хуй жигтанар я. Алай чана алун ита. Тэ сешура. Чергинг шке тами нэшура та чэг харка утанс. Та кэнига чэг харка утан нузини. Ту сан тон нутара. Хайниг зу хчери казу лги. Та чэнэн ахти дац. Чергинг.
2: О, намгима. Та табзг ё намара.
0: Тэ зири. Та лидау чихкапте та. Арибы цыга че чезгыта, аранга чыка цыгма кели, чыка нема шогы юнгону, чыргынгы тахчы гарыги.
2: Оңа табзга юқазгы ютанта, оңа табзга юқазгы ютанта.
0: Дых сезжура, чонтып чыгы арибы тихцу асунгы, арибы та зонтанги.
2: Оңа нега лайо, чынынга лунтая, чу арима сунга цуахуг, дымынжи, ни чу чыка цыгма хсаги ин.
0: Дызи, сену. Арибы дыку хчег сунгэй.
2: То хчег емэнин го, то хчег емэнин. Нга арима йо алай цайунг я.
0: Ты зири, шыр кори чэнэн алай цайгэ усунсэ. Цэгэ зингор нужгэни, арибы кэ алай нэтэнгэ, шыр кори кэргэна втайтэнгзэ я. Тэнэ та кэра шыла нэгэ лалун мэнга гай. Шкава мэнга вчали та, Shir kori jayi po chunga jargu ka xichik toni chikti no. Ta kanyiga yungju che sungi. Jau po chunga jargu nganzgini jab tangi ta kanyiga nangan zu matabsi. Tani ta chirginga shila shecho.
2: Aro cho zig chunga mo. Aro goga temki ga onin zo sunga. Alaya shir kora zimon po tanga ta kuk. Ngi shir guni cho arga ga ndigya. Gatay tsumuga aniga xaaji shimbu mungaab shinna. Aro chinga qabtuk tib jilmanin go.
0: Tazi shetsi.

0: Madoma, Rimanduya, who tickets got the jitter?
1: Serum Tamosi, Omoduna Maru in Numerka, Olomer Tesukunenda in the re.
2: Olomer Charti, Anisa Dum. Olosum Charti in Dumersum.
0: Ya, Tazo Titusonere. Madoma, Rima Yunduri.
1: Serum Tamosi, Dana, Nirdu Lamp Menoga, Sunas Hunamari. Nirdu Lamp. Денжик жирса инэри.
2: Жимжилэ дилэм хсэсун шил. Денжик хийша сэмсэ зун.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Тир джим джандади калин циксы идади. Да чану чикшано тага ялахсо кай чекчеги янлахсо чуган джерджели идади калин циксы идади суна манва нира ачака сатан сайн джунгеян ярджи компиро джели марту манга тамахче кастар джик сахче катун гуйхче камда хен сахче катап шердади жердан тагда идади джонду тагда идади суна манва нира ачака шава чатги чану лирунге тага та ярджи компирмен нондап шамарго ау семрем дамарго икчун уре Yenarang Tasuni Tagaranga Kayin Zanchung Tarfiko Nita Niranga Mariga Tashiga Laki Harar Goko Hao Chingoga Tungra Yim Mam Yung Namanir Nita Chum Yango Kambo Tanami Wanga Shipri Mam Yung Namani Nirjizango Kirjim Machani Rajizango Tajim Machani Harabat Chigna Kamchu Sirini Kubshima Tina Nang Mam Tigini Nyabzango Natur Giga Matamna Kubzango Yarsum Charka Matamni Dimiga Kashi Chan Kokshu Chan Laksam Chan Dash Chisim Changa ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Дана самдани шандым гэргэн нам бизу кэргэшэн нуг гэтэн шмузгэр чинямч гэчтэ. Ргэтэн чэнчун хсэмтэг бижэ, ргэтэн чэнчун хсэмни чэг, ргэтэн чэнчун гэнин абжэл, ргэтэн чэнчун хсэмчэг чэг, ргэтэн чэнчун нигэ джэчири. Тэнэн гэ чинтуй гэтэн ргэтэн чэнчун хсэмтэг бижэ тэн чиэмэби гэтэн ргэтэн чэнчун нигэ абжэл лэнжиг жигти топгэр ргэтэн чэнчун хсэмчэг хсэмрэ. Ргэпсэзгэн ро Ян самдани жанши артык жапа картыктын аданжынша я антык жапа демо
2: демо
1: жанлин жүрдү доку я шаге демо туканге
2: юусан кокко
1: дитинга шиктин тавай
2: сынбайын да таңра
1: сын бари ахшик тонадым
2: четтин оца гоц
1: четтин оца гейцл
3: а те чуа когба да чета оца гону медга чета оца демити да сун ина мете инжина да узгутарама шенсона инжина да згимин готон кокартумайын да хсутури
4: Yarego, Tatayana, in the Nitsika, some good Kabdail. Tacherna Kabdazo Yizini, Yangasta was Amsona, Marchamuzam go Kusog, Arjik of Shama, Komzjanz, Nahara, Akishkim Dung, Afshaka Kartier, Demujanz, Nayachumar Gochum Shioni, Conqueror of Chirioni, Achimashkana Damna, Shapi Charmsani, Monmoganigalana, Shoktapeni, Nanyazga, Tixamakoni, Stazga, Lubchini, in the Moseris in a marsh. Yanga Chimoseris in the Yena. ngarta uzgam sona ligrama ni gi rimarti mara thumbung go mira chapti ma kimra jor ker ne karti ma sang chem khnya ga skara chapki ma mathe korm ko khani thar thoni ma na thu go nor zani thar thoni ma lor ji tang ak shir ji din jog ni mar go ma nor ji man di shka ji ham ma myoni ndam go shcha chang chang gri la chang chang zri ma na chang chang ga nam shi chang chang zri

0: kani sosona ta gedguni kan sonen jojina ta tashki nu tondo gedti
1: yo dengu mu
0: sosgiru mu ti tondo de sondu tangita jindra tinda sondu khogon sondu na si ta ji gamba tamchi kutta le hara gamba tamchi kutta kano maru samaz gono tina maru samaz ta gono maru samaz ki sangi gono ki sangi gono ti ti stump gono ma to na ta mo ni ti to sali ta maru samaz ki sangi gono di dali ne khuzga lag chhang jo ma yo no ma tina ta ti lu kwa to mo chu so kono na na so so so so na А тогда хунцу гона лишад кинотре сасула катями хитгината тазута хутта шоши дамба хутта дукутта цагына нанг тигоната ти та чаттыгызга гона майони васке паунуз бир памятсын доко етгита лишад кино растер керенгра замини та ти таг мен юну марта кинонда не тигил хаматты гидали танди кетену думуди
1: ри Rīdī lā sōlā sōgī ngā kōnā gīrgī ngā gīchū līshān jūg tāng rā tāni īlāg līm jōng tā shētāng lā sōgā ngī tāna yōng gīrgī ngā tāblām kāng tāg zī kūnī nā lāqbār tā gīrgī ngā tā kōnā sōng kūnā tēb jīndī gīchū līshān dā zīgān jūg nā rā kārgī gīrgī ngā sōng jī nā rā dīngī tālā tā gī shīm jīg yī rā ngā tā khuñ jūg jī nā ngān kār zīgān drab tab yī jī tāng nā gīlāb nī gā shī gā rā chāng pāmb bā mē nī nā mō gī līshān dū jī gā mā jī gā rā mē kṣe kūnā tēb jīndī līshān dīngī tālā rā zīgā zīg sām lū tāng jī lō tā rāng jī nā rā rā gā yā nā gīrgī rā rā ngā ngī tā nē rā zīgā zīgā sām lū tāng dā lī līshā kū tū gī jūn dū zū hā chāng gā kāchēn bō rā sām gā tī hān chī nī dā gīrgī ngā gā chū Та лобчин лобманди цонжина лобта чонжанг танг цэгэ зэгмэн даса зун ранран гэ самлу танг хини ранран гэ ра ян ди шуга цэгэ зэгмэн ба бай тамни андамо гэ кап ту нацул не тони дав гэ ди чэнг лобчин лобман дэг гэргэн гэ лобчин дэ жугндаг чиги ина да ранран гэ лобжун гэ джамжин дэн тор ту тап гэн дэ зун итэни гэргэн кап дар ина
0: онта натын дэ зун ита чипуз гэ самур мэнкур гэ го да томо шана ина
1: яри
0: ина гэргинг чиша шёзгната кэтэчиг симчик оргилм зингоно чичи оргилмта такка кэти чичи оргилмта турата оргилмта та чичи мава таннуг дондгата тэйнэр тэнэ чингэн кэчэ хэрэс гэн джента макс фэгэти кыргызстава кыргыз зондгата тэксикуно ку зондгын до лоо фрикачэ сона чити жакалын мес ку зондгын до тэттэн зондгын до кочили дэ лис чукэн фокэ дондг такка чата сона та чичи жакалын тони сикуно тата нинжу сэргэн та ситхвран дэшаку гри
1: яри
0: тикутоле вомасон фондинере сирк вома хойлуга ганам гани миоуна сета хойлуга ганумма де хэчат титин ранчидан чуркеш гити хуорын гы лукуш гит тону татат бизна гекинам гы хопиш эпи тик кырсын чи гиргин гы хоптик корм гы тотани акырка чи гиргилим гыра тавши гыра таза дю тата качинден дук тай тана та сома кырчон сонин жожина чигини тарта сожон сети корм гы тони кырчон жогдук итеп кенини кырчон маңыз чосго соаган ва сонаю Tui kirib kushukumdaki tukku, tangi ta tumuge tongtongga tongchukwaya.
1: Ya, ri, kwa dinsia girgin, kwa ni girgin kuchu lopchin loma namba zon tsonjinar yang, girgin ka lopchin di chiki nyanggun na, di nang kuchu nalan zingu saa kangayin nanda soso ngay tani girgin ka kabdari kiyok. Di hanchini girgin nanti jizgun kuchu tanya lali lopchin loma di tsona, khibsha lopchung ay chuk hanchini samlu soschung ay chuk dehti narashi ka kachini tasir kuk. Di nang kiranga tsonjina kachandi tatsina rukandari yok. Зонги тани кавдарина
0: Ойоя. Дэтэн ёбга сауну растон. Та футсын хомаг хиса болсон сепали сауну сочон сегун сегун тута ларын гэ сифона та чу самлу те юнсу та хиса сику вента.
1: Нари.
0: Тотон тук. Чу сауну канда ю мил тута хиса марзана да тента чу самлу тута тарав ю самжу. Чу самлу гэ чэджин тин жонкун та хиса сегун гэ тагата чэнгу тэр. Тэ тона та сауну сочон та тукундан таткна хисади тонэрму
1: яри
0: татаарка чу сорсо мама чунджима хиса тока саг та чуградан замун тажала ка титона хиса тукута намба нацу токи
1: динг
0: а тетро мон чеван чугрэ хиса гэ номера чи

Аронда хтаманя хакизо самба чи нграта нягизэгэ ширца чи гнюмрэзим.